0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 16 июня, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Давление 734 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 7,9, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 6 минут, заход в 21 час 27 минут, долгота дня 17 часов и 21 минута. В среду, 17 июня, пасмурная ненастная погода. Ночью 9-11, днем 14-16 градусов тепла. На протяжении дня будут идти дожди. В четверг дожди ожидаются ночью и утром, днем без осадков, и потеплеет до плюс 22. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости. Арендованными багги теперь можно управлять с обычными водительскими правами. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ГАИ не штрафуют за отсутствие знака аварийной остановки и бумажного бланка Европротокола. В госинспекции опровергли фейковые сообщения об ужесточении правил с 1 июня. Оформить ДТП по-прежнему можно как на бумаге, так и через мобильное приложение. Но бумажный бланк стоит иметь при себе на случай отключения интернета. Отсутствие в машине знака аварийной остановки само по себе не повод для штрафа. А штрафовать могут за его невыставление при ДТП. Но это не новое требование. Оно было всегда. Арендованными багги теперь можно управлять с обычными водительскими правами. Изменения также коснутся вездеходов до 3,5 тонн и болотоходов с автомобильным управлением. В Госдуме приняли закон, который упростит жизнь владельцам и клиентам прокатов. Теперь для аренды достаточно прав категории Б, С или Д и инструктажа. Среди других требований – возраст старше 18 лет и стаж больше года. Но изменения не касаются личной техники. Для вождения собственного вездехода нужно удостоверение машиниста-тракториста. В Санкт-Петербурге владельцев электромобилей и машин на природном газе освободят от транспортного налога. Льгота действует с 1 января этого года и как минимум до 31 года. Условием получения льготы соответствуют электромобили и автомобили, которые переоборудованы для езды на метане. Год выпуска и мощность не имеют значения. Не распространяется льгота на автомобили из списка предметов роскоши. Также под условие ее получения не попадают гибриды и автомобили, которые ездят на пропане. Для их владельцев транспортный налог остается. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
1: Infinity. Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: Радиостанция «Инфинити».
12: А в этот день события, ставшие историей.
13: Каждый год в 3-е воскресенье июня по многолетней традиции отмечают День медицинского работника или День медика. Профессия врача – одна из самых

0: Старейших в мире в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением, ведь даже в самом начале жизни человека при рождении младенца непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний. С 2020 года медики оказались на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19. Без того напряженные будни врачей превратились в настоящую борьбу с этой болезнью и за жизнь людей. День медика отмечают не только люди в белых халатах, которые напрямую спасают жизни и здоровье людей. День медицинского работника – это праздник для всех, кто так или иначе причастен к медицине. Например, для биологов-лаборантов, которые проводят тесты, чтобы люди могли узнать результаты анализов, а также для инженеров, которые разрабатывают новое медицинское оборудование. Каких-то особых традиций День медицинского работника в России не предполагает. В разных городах в этот день проводят праздничные мероприятия, на которые приглашают врачей. Корпоративные встречи организуют и сами медики. Кроме того, в канун Дня медицинского работника часто устраивают всевозможные конференции и семинары с участием различных специалистов, а также проводят собрания научных сообществ.
1: Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День Отца, но начали его праздновать в Америке. Женщина по имени Сонора Смарт в замужестве Дод в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню Матери, подумала о том, что после смерти матери ее и еще 5 детей воспитывал отец Уильям Джексон Смарт. Сонора обратилась к местным властям с предложением учредить новый праздник. Вскоре праздник стал популярным и в других городах штата. Вслед за США День Отца в третье воскресенье июня стали отмечать Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай, Япония и другие страны. Итак, День Отца появился как выражение любви и благодарности, которые дочь посвятила своему отцу. Кстати, многие государства установили для чествования отцов свои национальные дни. В России День Отца отмечается в третье воскресенье октября. Немцы отмечают этот праздник в День Вознесения Господня, австралийцы в первое воскресенье сентября, а итальянцы 19 марта.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: покупать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

0: яркими подарками и сюрпризами. У всех знаков наибольшее число удивительных происшествий в этот день произойдет в сфере чувств, что особенно актуально для тех, кто находится в поисках подходящей второй половинки.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня займутся совершенствованием своего профессионального мастерства. С этой целью сразу после работы вы отправитесь на семинар, который будет проходить под руководством особой, имеющей огромный авторитет в деловом сообществе.
0: Тельцы в этот день попытаются вдохнуть новую жизнь в свой семейный союз. После работы вы приобретете подарок для своей второй половинки и отправите ей цветы, в которые будет вложена записка очень личного содержания.
2: Близнецы сегодня будут заняты поисками подходящего собеседника. В итоге самым достойным слушателем для вас окажется чей-то четвероногий друг, с которым вы случайно повстречаетесь во время вечерней прогулки.
0: Раки в этот день отважатся на крупные перемены в своей наружности. Запланированные вами мероприятия пройдут на удивление хорошо, о чем будут свидетельствовать восхищенные взгляды случайных прохожих.
2: Львы будут очень эмоционально относиться к своим служебным неудачам. Маленькая ошибка, обнаруженная в важных делах, станет для вас причиной сильной депрессии и желания провалиться сквозь землю от стыда за свою профессиональную несостоятельность.
0: Девам сегодня не следует злоупотреблять новаторством в профессиональной сфере. Есть риск, что начальство не оценит проявленный вами креатив и заставит вас с нуля переделывать очень трудоемкое задание.
2: Весам следует особенно внимательно проверять качество употребляемых в пищу продуктов. Если вы не захотите, чтобы расплатой за вашу легкомысленность стало сильнейшее пищевое расстройство, ни в коем случае не пренебрегайте этим советом.
0: Скорпионы в этот день захотят блеснуть своими глубокими познаниями. Однако, как выяснится, человек, которого вы попытаетесь удивить такой эрудицией, окажется обладателем невероятно широкого кругозора.
2: Стрельцы в этот день уделят очень мало внимания происходящим событиям. Куда больше, чем ссоры между коллегами или очередные прихоти начальства, вас будут волновать свои личные переживания, главным героем которых окажется ваша новая пассия.
0: Козерогам удастся организовать случайную встречу с очень влиятельным человеком. Заранее настроившись на сложный разговор, вы завоюете симпатию этой особы и получите от нее согласие составить вам протекцию в каком-то важном вопросе.
2: Водолеям на этот день следует отказаться от каких-либо важных свершений. Если вы не хотите, чтобы наградой за ваши каторжные труды стало лишь горькое разочарование, не беритесь за новые дела и откажитесь от участия в рискованных авантюрах.
0: Рыбы в этот день предпримут попытки помириться со своей второй половинкой. Ваши усилия действительно принесут неплохие плоды. Однако ваш любимый человек не сможет окончательно забыть о неприятном инциденте, который возник по вине.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 16 июня, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Давление 734 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 7,9, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 6 минут, заход в 21 час 27 минут, долгота дня 17 часов и 21 минута. В среду, 17 июня, пасмурная ненастная погода. Ночью 9-11, днем 14-16 градусов тепла. На протяжении дня будут идти дожди. В четверг дожди ожидаются ночью и утром, днем без осадков и потеплеет до плюс 22. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
4: За удачу!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: На выборах в единый день голосования 26 года планируется открыть избирательные участки в свыше чем 150 странах мира. Об этом свидетельствуют данные, представленные председателем Центра избиркома Эллой Памфиловой на совещании с Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном подготовке к выборам 2026 года. По ее словам, в общей сложности за границей планируется задействовать более 300 избирательных участков. С 1 июля в России изменится порядок подачи сведений в социальный фонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться, исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, сообщил РТ член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, страхователи будут по запросу соцфонда публиковать в системе данных информацию о стаже работника до даты нетрудоспособности, отмечать периоды отпусков, беременности, все основные события, которые пока не отражены на лицевом счете. Важно, что гражданам необходимо будет сообщать количество дней освобождение от работы как с полным, так и с частичным заработком на этот период. Эта информация, по словам Гавырина, нужна для начисления декретных выплат и пособий по уходу за ребенком. И в завершении выпуска: после мощного ливня жители Гондураса обнаружили на улицах, во дворах и на полях множество рыб. Как только дождь ослаб, люди начали выходить из домов с ведрами и контейнерами, чтобы собрать неожиданную добычу. Очевидцы публиковали фотографии и видео, на которых видно, как рыба буквально покрывает землю после непогоды. Многие местные жители считают происходящее настоящим чудом и называют его благословением. Несмотря на многочисленные исследования, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах происходящего. Среди наиболее популярных версий – водяные смерчи, которые могут поднимать рыбу из рек и озер и переносить ее на большие расстояния. Другая гипотеза предполагает, что рыба появляется из подземных водоемов, которые выходят на поверхность во время сильных наводнений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

Минуточку внимания, послушайте, дети. Слово «любовь» главное на свете. Но все, что Андрюхой вам здесь рассказано, помните, наука

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренды жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» планирует выпускать автомобили собственной разработки и на российских компонентах. В руководстве завода рассказали, что это произойдет через 1.5-2 года. Но ближайшие планы завода – закрепиться на рынке с существующей линейкой, освоить производство остендовых узлов. Напомним, под маркой «Волгой» в этом году начали выпускать 3 модели «Джили». Новый российский бренд «Эстео» открыл предзаказ на первую модель «Эстео MX». Это полноприводный кроссовер премиум-класса для города и путешествий. Оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом. Собирают автомобили в Ленинградской области. Завод «Хавейл» будет выпускать автоматические коробки передач. Какие именно, пока неизвестно, но, скорее всего, речь о 7-ступенчатых роботах. Их разные модификации сейчас ставят на популярные модели «Хавейла». Jolion M6, F7 и F7X – это проверенные временем коробки, разработанные в Китае при участии инженеров Volkswagen. Турбина – это стандартный элемент современного автомобиля. Она дает приемлемую мощность двигателю даже с небольшим объемом, экономит топливо и делает современные моторы экологичнее. Но появились турбины совсем для другого. Они помогали инженерам выдуть из мотора лишнюю 100 лошадиных сил и были популярны у любителей погонять. Подробнее о первых турбированных легковушках 80-х годов расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: решения проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренды жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Львой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
8: Госдума принятым законом усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что за 2024 год выявлено 2000 случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки, а еще свыше 7000 билетов на сумму почти 23 миллиона рублей было возвращено в свободную продажу по итогам анализа деятельности недобросовестных пользователей веб-ресурсов ОАО «РЖД». Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов, будет грозить серьезный штраф – до 500 тысяч рублей. Это решение в интересах людей, заключил политик.
9: Закрома Родины.
8: По итогам пяти месяцев 2026 года продажи в России автомобилей европейских брендов увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Всего за пять месяцев у нас было продано 26 700 новых легковых автомобилей европейских брендов. Рыночная доля европейцев составила чуть более 5%, написал Целиков. На первом месте по объемам продаж в указанный период оказалась марка BMW с результатом 6400 машин. За ней следуют Volkswagen и Audi. В первую десятку лидеров входят также Mercedes-Benz, Skoda, Land Rover, Porsche, Volvo, Mini и Rolls-Royce.
7: Деньги дороги, как память.
8: Почти 80% родителей готовы регулярно финансово помогать своим детям, которые планируют поступать в вузы в других городах. А самой распространенной статьей расходов оказалась еда, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть у РИА Новости. Около 79% родителей, чьи дети планируют поступать в вузы в других городах, собираются регулярно финансово поддерживать их во время учебы, а еще 13% готовы помогать только в отдельных ситуациях, например, при крупных покупках, проблемах со здоровьем или поиске жилья. Лишь 8% заявили, что не планируют материально участвовать в жизни ребенка после переезда, сказано там. Так, самой распространенной статьей расходов оказалась еда. 64% родителей заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты, при этом средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
7: Кошелек.
2: Радио Infinity.

0: 16 июня 1925 года в уютной и живописной Крымской бухте, где тишину и покой охраняет гора Аюдак, зазвучали детские голоса, и под звуки горна был поднят флаг. Так в Крыму открыл свою первую смену знаменитый детский лагерь «Артек» – мечта пионеров. Первые артековцы отдыхали в лагере только летом. Они жили у самого моря в четырех брезентовых палатках. Чуть позже построили зимний корпус, и лагерь стал принимать детей круглый год. В 1990 году в результате реорганизации всесоюзный пионерский лагерь «Артек» превратился в международный детский центр «Артек», специализирующийся на организации отдыха и оздоровления детей и подростков. А уже в 2016 году в «Артек» съездили больше 30 тысяч детей. «Артек» снова становится мечтой российских детей. Здесь работает современная школа, туристические, горные и медицинские отряды и десятки клубов по интересам. А путевку в лагерь можно получить за достижения в спорте и творчестве прямо на сайте лагеря.
1: Infinity.

0: Тверской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 16 июня, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Давление 734 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 7,9, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 6 минут, заход в 21 час 27 минут, долгота дня 17 часов и 21 минута. В среду, 17 июня, пасмурная ненастная погода. Ночью 9-11, днем 14-16 градусов тепла. На протяжении дня будут идти дожди. В четверг дожди ожидаются ночью и утром, днем без осадков, и потеплеет до плюс 22. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8 42 36 73 00 74. 8 42 36 73 00 74. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: В гостях у Тяпкина.
5: Алло, это полиция?
6: Да, полиция, а в чем дело?
5: Да тут ко мне в огород змея заползла.
6: Вы состоите в обществе охраны животных?
5: Нет.
6: А в партии?

0: каждый слой нужно пролить водой, в которой растворены 130 граммов мочевины, 10 граммов суперфосфата и 70 граммов хлорида калия. Каждый слой нужно просыпать известью. Когда компост будет готов, его вносят в почву из расчета 2-3 ведра на 1 метр квадратный. Оптимальное время для внесения компоста – конец лета. А еще опилки годятся для мульчирования, украшения дорожек, утепления грядок и даже выращивания вешенок. Кроме того, если засыпать междурядье картофельных грядок свежими древесными опилками, то можно избавиться от личинок колорадского жука.
1: Житейская мудрость.
0: Если увидели парящего в небе коршуна, то велика вероятность того, что день будет ясным. Тепла вам, ваш Петр Тяжин.

0: реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
1: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
2: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
1: Вау, чисто!
3: Чистая линия, мойте свое авто легко.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Сбер представил Neo – новый платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом, который компания называет первым подобным устройством в мире. Разработка объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в более персонализированный и бесшовный сценарий взаимодействия покупателя и бизнеса. Главная идея Neo – адаптация технологии под человека. Экран терминала автоматически меняет угол наклона под пользователя, а система биометрического распознавания работает при любом освещении. Для идентификации применяется камера с 3D-картографией лица, широким углом обзора и адаптивной подсветкой. Устройство оснащено 8-ядерным процессором, облегчающим скорость и стабильность работы интерфейса. Разрешение экрана увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим поколением устройств. Neo поддерживает все современные способы оплаты – банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Также реализованы дополнительные цифровые сервисы – оплата частями, чаевые, а также отображение и использование бонусов «Спасибо». Neo – это уже не просто терминал, а новое поколение платежных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Для бизнеса это не только удобный способ приема платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платежной инфраструктуры, заявляет в Сбере. До конца 2026 года планируется установить первые несколько тысяч устройств, а предзаказ уже открыт. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Инфини.

0: Крупная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-40.

0: подарками и сюрпризами. У всех знаков наибольшее число удивительных происшествий в этот день произойдет в сфере чувств, что особенно актуально для тех, кто находится в поисках подходящей второй половинки.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня займутся совершенствованием своего профессионального мастерства. С этой целью сразу после работы вы отправитесь на семинар, который будет проходить под руководством особой, имеющей огромный авторитет в деловом сообществе.
0: Тельцы в этот день попытаются вдохнуть новую жизнь в свой семейный союз. После работы вы приобретете подарок для своей второй половинки и отправите ей цветы, которые будет вложена записка очень личного содержания.
2: Близнецы сегодня будут заняты поисками подходящего собеседника. В итоге самым достойным слушателем для вас окажется чей-то четвероногий друг, с которым вы случайно повстречаетесь во время вечерней прогулки.
0: Раки в этот день отважатся на крупные перемены в своей наружности. Запланированные вами мероприятия пройдут на удивление хорошо, о чем будут свидетельствовать восхищенные взгляды случайных прохожих.
2: Львы будут очень эмоционально относиться к своим служебным неудачам. Маленькая ошибка, обнаруженная в важных делах, станет для вас причиной сильной депрессии и желания провалиться сквозь землю от стыда за свою профессиональную несостоятельность.
0: Девам сегодня не следует злоупотреблять новаторством в профессиональной сфере. Есть риск, что начальство не оценит проявленный вами креатив и заставит вас с нуля переделывать очень трудоемкое задание.
2: Весам следует особенно внимательно проверять качество употребляемых в пищу продуктов. Если вы не захотите, чтобы расплатой за вашу легкомысленность стало сильнейшее пищевое расстройство, ни в коем случае не пренебрегайте этим советом.
0: Скорпионы в этот день захотят блеснуть своими глубокими познаниями. Однако, как выяснится, человек, которого вы попытаетесь удивить такой эрудицией, окажется обладателем невероятно широкого кругозора.
2: Стрельцы в этот день уделят очень мало внимания происходящим событиям. Куда больше, чем ссоры между коллегами или очередные прихоти начальства, вас будут волновать свои личные переживания, главным героем которых окажется ваша новая пассия.
0: Козерогам удастся организовать случайную встречу с очень влиятельным человеком. Заранее настроившись на сложный разговор, вы завоюете симпатию этой особой, получите от нее согласие составить вам протекцию в каком-то важном вопросе.
2: Водолеям на этот день следует отказаться от каких-либо важных свершений. Если вы не хотите, чтобы наградой за ваши каторжные труды стало лишь горькое разочарование, не беритесь за новые дела и откажитесь от участия в рискованных авантюрах.
0: Рыбы в этот день предпримут попытки помириться со своей второй половинкой. Ваши усилия действительно принесут неплохие плоды. Однако ваш любимый человек не сможет окончательно забыть о неприятном инциденте, который возник по вине вашей.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: Новости. Арендованными багги теперь можно управлять с обычными водительскими правами. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ГАИ не штрафуют за отсутствие знака аварийной остановки и бумажного бланка Европротокола. В госинспекции опровергли фейковые сообщения об ужесточении правил с 1 июня. Оформить ДТП по-прежнему можно как на бумаге, так и через мобильное приложение. Но бумажный бланк стоит иметь при себе на случай отключения интернета. Отсутствие в машине знака аварийной остановки само по себе не повод для штрафа. А штрафовать могут за его невыставление при ДТП. Но это не новое требование. Оно было всегда. Арендованными багги теперь можно управлять с обычными водительскими правами. Изменения также коснутся вездеходов до 3,5 тонн и болотоходов с автомобильным управлением. В Госдуме приняли закон, который упростит жизнь владельцам и клиентам прокатов. Теперь для аренды достаточно прав категории Б, С или Д и инструктажа. Среди других требований – возраст старше 18 лет и стаж больше года. Но изменения не касаются личной техники. Для вождения собственного вездехода нужно удостоверение машиниста-тракториста. В Санкт-Петербурге владельцев электромобилей и машин на природном газе освободят от транспортного налога. Льгота действует с 1 января этого года и как минимум до 31 года. Условием получения льготы соответствуют электромобили и автомобили, которые переоборудованы для езды на метане. Год выпуска и мощность не имеют значения. Не распространяется льгота на автомобили из списка предметов роскоши. Также под условие ее получения не попадают гибриды и автомобили, которые ездят на пропане. Для их владельцев транспортный налог остается. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
1: Радиостанция Infinity.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты клуба «Нью-Йорк Никс» в финале Национальной баскетбольной ассоциации победили Сан-Антонио скорее вопреки. В каждом из пяти матчей финала Нью-Йорк проигрывал минимум 10 очков, а то и больше, но все же серия осталась.

0: Ангелов за Нью-Йорком 4-1. И в заключительном матче в гостях Никс выиграл 94-90. В составе Нью-Йорка больше всех очков набрал Джейлен Брансон 45. Также дабл-дабл в активе Джоша Харта 13 очков, 11 подборов. Впервые с 1973 года и третий раз в своей истории Нью-Йорк Никс стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Гонщики из одной страны заняли весь пьедестал этапа Гран-при по автогонкам в классе машин Формулы-1 впервые с 1983 года. Победителем Гран-при Барселоны-Каталонии стал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Второе место занял его соотечественник Джордж Рассел. Третьим финишировал другой британец Ландо Норрис. Лидер общего зачета Андреа Кими Антонелли вел борьбу за второе место, но за 4 круга до финиша из-за проблем с двигателем сошел с дистанции. Особо обратим внимание на то, что победа на этом Гран-при стала для Льюиса Хэмилтона первой в составе Феррари. И еще об одной гонке, которая в этом году прошла в 94-й раз. Это марафон 24 часа Лимана, где победа для любого производителя автомобилей считается очень престижной. Чаще других команда Porsche здесь побеждала 19 раз. За ней следует Audi 13 побед и Феррари 12. В этот раз впервые за 4 года выиграл экипаж команды Toyota под управлением британца Майка Конвея, японца Камуэ Кобаяси и нидерландца Ника де Вриса. Это 6-й успех Toyota здесь за всю историю соревнований. Португалии на чемпионате Европы Захар Петров и Иван Штыль выиграли золотые медали на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ двоек. Российские спортсмены на 0,5 секунд опередили испанцев, двукратного чемпиона мира Мануэля Фонтана и чемпиона Европы Диего Домингеса. А на 500-метровке среди каноэ-одиночек выиграл олимпийский чемпион чех Мартин Фукса. Серебро у россиянина Алексея Каравашкова. Германия на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому. В индивидуальной гонке каяк-кросса испанец Мануэль Очоу на какое-то мгновение опередил Егора Смирнова, а точнее на 0,04 секунды стал победителем гонки. У российского спортсмена серебряная медаль. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радиостанция Infinity.

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Госдума принятым законом усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что за 2024 год выявлено 2000 случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки, а еще свыше 7000 билетов на сумму почти 23 миллиона рублей было возвращено в свободную продажу по итогам анализа деятельности недобросовестных пользователей веб-ресурсов ОАО РЖД. Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов, будет грозить серьезный штраф – до 500 тысяч рублей. Это решение в интересах людей, заключил политик.
0: Закрома Родины.
1: По итогам пяти месяцев 2026 года продажи в России автомобилей европейских брендов увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Всего за пять месяцев у нас было продано 26 700 новых легковых автомобилей европейских брендов. Рыночная доля европейцев составила чуть более 5%, написал Целиков. На первом месте по объемам продаж в указанный период оказалась марка BMW с результатом 6400 машин. За ней следуют Volkswagen и Audi. В первую десятку лидеров входят также Mercedes-Benz, Skoda, Land Rover, Porsche, Volvo, Mini и Rolls-Royce.
0: Деньги дороги, как память.
1: Почти 80% родителей готовы регулярно финансово помогать своим детям, которые планируют поступать в вузы в других городах. А самой распространенной статьей расходов оказалась еда, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть у РИА Новости. Около 79% родителей, чьи дети планируют поступать в вузы в других городах, собираются регулярно финансово поддерживать их во время учебы, а еще 13% готовы помогать только в отдельных ситуациях. Например, при крупных покупках, проблемах со здоровьем или поиске жилья лишь 8% заявили, что не планируют материально участвовать в жизни ребенка после переезда, сказано там. Так, самой распространенной статьей расходов оказалась еда. 64% родителей заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты, при этом средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Инфинити.

0: 16 июня 1925 года в уютной и живописной Крымской бухте, где тишину и покой охраняет гора Аюдак, зазвучали детские голоса, и под звуки горна был поднят флаг. Так в Крыму открыл свою первую смену знаменитый детский лагерь «Артек. Мечта пионеров». Первые артековцы отдыхали в лагере только летом. Они жили у самого моря в четырех брезентовых палатках. Чуть позже построили зимний корпус, и лагерь стал принимать детей круглый год. В 1990 году в результате реорганизации всесоюзный пионерский лагерь «Артек» превратился в международный детский центр «Артек», специализирующийся на организации отдыха и оздоровления детей и подростков. А уже в 2016 году в «Артек» съездили больше 30 тысяч детей. «Артек» снова становится мечтой российских детей. Здесь работает современная школа, туристические, горные и медицинские отряды и десятки клубов по интересам. А путевку в лагерь можно получить за достижения в спорте и творчестве прямо на сайте лагеря.
1: Радио Infinity.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 20-21 июня тур в Беларусь, Гродно-Лида. В программе обзорная экскурсия по городу Гродно с лучшим гидом. Старый новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музее Лидского Бравара. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональная сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Звоните 8 920 322 85 83 и 8 910 720 99 17. Офис Сафонова, Энгельса 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиян ожидает две короткие рабочие недели во второй половине 26-го года. Об этом сообщает ТАСС. Первая короткая неделя будет длиться со 2 по 3 ноября и с 5 по 6. В середине недели россияне отметят День народного единства. В конце 26-го года жителей страны ждет трехдневная рабочая неделя. Она будет длиться с 28 по 30 декабря, а с 31 декабря начнутся продолжительные новогодние праздники. В следующем году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя, при этом количество нерабочих дней останется таким же, как и в 26-м году. Россияне вправе взять до 5 дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе, и у работодателя нет возможности им в этом отказывать. Об этом напомнило Российское министерство труда в своем канале на платформе МАКС. Чтобы воспользоваться правом на предсвадебный отпуск, достаточно письменного заявления. Эти дополнительные выходные не уменьшают продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска. Правило действует даже для тех, кто устроился в компанию недавно, но тем, кто еще не прошел испытательный срок, следует помнить, что взятые на подготовку к свадьбе отпускные дни в него не войдут, то есть испытание продлится дольше. И в завершении выпуска: больше половины россиян хотя бы один раз в жизни дарили партнеру подарок после ссоры, но не до конца осознавали, в чем именно оказались виноваты. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков ювелирного бренда. Согласно результатам опроса, 62% респондентов чаще всего сталкиваются с конфликтами в отношениях из-за бытовых вопросов. Также 49% россиян зачастую ссорятся на фоне финансовых разногласий, а 45% из-за привычки отвлекаться на телефон во время разговора с партнером. Помимо этого, причинами разногласий нередко становятся невыполненные обещания, ревность и грубый тон. Самым популярным способом помириться после подобных конфликтов оказался откровенный разговор в сочетании с небольшим знаком внимания. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Никуда не уходи, я в чистую линию.
1: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я. Ну как?
2: Вау, чисто!
3: Чистая линия, мойте свое авто легко.
4: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
5: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: А в этот день события, ставшие историей.
9: Каждый год в третье воскресенье июня по многолетней традиции отмечают День медицинского работника или День медика. Профессия врача – одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением, ведь даже в самом начале жизни человека при рождении младенца непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней, поддержания здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний. С 2020 года медики оказались на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19. Без того напряженные будни врачей превратились в настоящую борьбу с этой болезнью и за жизнь людей. День медика отмечают не только люди в белых халатах, которые напрямую спасают жизни и здоровье людей. День медицинского работника – это праздник для всех, кто так или иначе причастен к медицине. Например, для биологов-лаборантов, которые проводят тесты, чтобы люди могли узнать результаты анализов, а также для инженеров, которые разрабатывают новое медицинское оборудование. Каких-то особых традиций День медицинского работника в России не предполагает. В разных городах в этот день проводят праздничные мероприятия, на которые приглашают врачей. Корпоративные встречи организуют и сами медики. Кроме того, в канун Дня медицинского работника часто устраивают всевозможные конференции и семинары с участием различных специалистов, а также проводят собрания научных сообществ.
10: Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День Отца, но начали его праздновать в Америке. Женщина по имени Сонора Смарт в замужестве Дод в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню Матери, подумала о том, что после смерти матери ее и еще 5 детей воспитывал отец Уильям Джексон Смарт. Сонора обратилась к местным властям с предложением учредить новый праздник. Вскоре праздник стал популярным и в других городах штата. Вслед за США День Отца в третье воскресенье июня стали отмечать Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай, Япония и другие страны. Итак, День Отца появился как выражение любви и благодарности, которые дочь посвятила своему отцу. Кстати, многие государства установили для чествования отцов свои национальные дни. В России День Отца отмечается в третье воскресенье.

0: октября. Немцы отмечают этот праздник в день Вознесения Господня, австралийцы в первое воскресенье сентября, а итальянцы 19 марта.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат-труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

0: изобиловать приятными подарками и сюрпризами. У всех знаков наибольшее число удивительных происшествий в этот день произойдет в сфере чувств, что особенно актуально для тех, кто находится в поисках подходящей второй половинки.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня займутся совершенствованием своего профессионального мастерства. С этой целью сразу после работы вы отправитесь на семинар, который будет проходить под руководством особой, имеющей огромный авторитет в деловом сообществе.
0: Тельцы в этот день попытаются вдохнуть новую жизнь в свой семейный союз. После работы вы приобретете подарок для своей второй половинки и отправите ей цветы, которые будет вложена записка очень личного содержания.
2: Близнецы сегодня будут заняты поисками подходящего собеседника. В итоге самым достойным слушателем для вас окажется чей-то четвероногий друг, с которым вы случайно повстречаетесь во время вечерней прогулки.
0: Раки в этот день отважатся на крупные перемены в своей наружности. Запланированные вами мероприятия пройдут на удивление хорошо, о чем будут свидетельствовать восхищенные взгляды случайных прохожих.
2: Львы будут очень эмоционально относиться к своим служебным неудачам. Маленькая ошибка, обнаруженная в важных делах, станет для вас причиной сильной депрессии и желания провалиться сквозь землю от стыда за свою профессиональную несостоятельность.
0: Девам сегодня не следует злоупотреблять новаторством в профессиональной сфере. Есть риск, что начальство не оценит проявленный вами креатив и заставит вас с нуля переделывать очень трудоемкое задание.
2: Весам следует особенно внимательно проверять качество употребляемых в пищу продуктов. Если вы не захотите, чтобы расплатой за вашу легкомысленность стало сильнейшее пищевое расстройство, ни в коем случае не пренебрегайте этим советом.
0: Скорпионы в этот день захотят блеснуть своими глубокими познаниями. Однако, как выяснится, человек, которого вы попытаетесь удивить такой эрудицией, окажется обладателем невероятно широкого кругозора.
2: Стрельцы в этот день уделят очень мало внимания происходящим событиям. Куда больше, чем ссоры между коллегами или очередные прихоти начальства, вас будут волновать свои личные переживания, главным героем которых окажется ваша новая пассия.
0: Козерогам удастся организовать случайную встречу с очень влиятельным человеком. Заранее настроившись на сложный разговор, вы завоюете симпатию этой особой и получите от нее согласие составить вам протекцию в каком-то важном вопросе.
2: Водолеям на этот день следует отказаться от каких-либо важных свершений. Если вы не хотите, чтобы наградой за ваши каторжные труды стало лишь горькое разочарование, не беритесь за новые дела и откажитесь от участия в рискованных авантюрах.
0: Рыбы в этот день предпримут попытки помириться со своей второй половинкой. Ваши усилия действительно принесут неплохие плоды. Однако ваш любимый человек не сможет окончательно забыть о неприятном инциденте, который возник по

0: открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Бразилии, как правило, стартуют на чемпионате мира с победы. За последние 44 года это всего лишь второй случай, когда бразильцы начали мундиаль с ничьей. Причем встречу с Марокко, которая завершилась ничьей 1-1, в актив сложно бразильцам записать. Да, не играл Неймар. Но при этом сборная Бразилии не только первый пропустила, но и во втором тайме много времени провела в обороне. Следующая встреча у бразильцев 20 июня с Гаити.
0: Плавали, знаем.
1: А Республика Гаити, которая приехала на чемпионат мира впервые с 1974 года, начала турнир с проигрыша Шотландии со счетом 0-1. Этот единственный мяч забил ветеран Астон Виллы Джон МакГин. И теперь шотландцы после первого тура в турнирной таблице этого квартета не только занимают первое место, но и опережают самих бразильцев.
0: Попутного ветра.
1: Футболисты сборной Австралии на чемпионатах мира принимают участие уже 20 лет подряд последних, и их победа над турецкой командой 2-0 уже не воспринимается как сенсация. В 2006 году австралийцы тоже начали мундиаль с победы над Японией. В этот раз подопечные Тони Поповича, который долгое время играл за английский Кристал Пэлас, забили по мячу в каждом из таймов турецкой сборной, но основной экзамен у них впереди. 19 июня Австралия сыграет против футболистов сборной США, которые убедительно провели матч против Парагвая и со счетом 4-1, напомним, взяли верх.
0: Круги по воде.
1: Многие специалисты считают сборную Нидерландов скрытым фаворитом этого чемпионата мира, и с первым соперником Японии, которая регулярно выходит в плей-офф, справиться не удалось. Ничья 2-2. Все мячи были забиты во втором тайме, и японская сборная смотрелась очень неплохо. На прошлом чемпионате мира Нидерланды дошли до четвертьфинала, где по пенальти уступили будущим чемпионам аргентинцам.
0: Против течения.
1: И, наверное, самый ожидаемый дебют на чемпионатах мира сборной Кюрасао, у которого возглавляет самый опытный тренер этого мундиаля Дик Адвокат. Ему в сентябре исполнится уже 79 лет. Национальная сборная Кюрасао занимает 82-е место в рейтинге FIFA и впервые принимает участие в финальном турнире чемпионата мира, обойдя в квалификации Ямайку. В Кюрасао всего 158 тысяч населения, и это самый маленький участник за всю историю чемпионатов мира футбольных. Команда Германии выиграла 7-1, но футболисты сборной Кюрасао смогли забить самому Нойеру. Это были некоторые итоги четвертого дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и

0: Infinity.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» планирует выпускать автомобили собственной разработки и на российских компонентах. В руководстве завода рассказали, что это произойдет через 1.5-2 года. Но ближайшие планы завода – закрепиться на рынке с существующей линейкой, освоить производство основных узлов. Напомним, под маркой «Волгой» в этом году начали выпускать 3 модели «Джили». Новый российский бренд «Эстео» открыл предзаказ на первую модель «Эстео MX». Это полноприводный кроссовер премиум-класса для города и путешествий. Оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом. Собирают автомобили в Ленинградской области. Завод «Хавейл» будет выпускать автоматические коробки передач. Какие именно, пока неизвестно, но, скорее всего, речь о 7-ступенчатых роботах. Их разные модификации сейчас ставят на популярные модели «Хавейла». Джолион М6, F7 и F7X – это проверенные временем коробки, разработанные в Китае при участии инженеров «Фольксвагена». Турбина – это стандартный элемент современного автомобиля. Она дает приемлемую мощность двигателю даже с небольшим объемом, экономит топливо и делает современные моторы экологичнее. Но появились турбины совсем для другого. Они помогали инженерам выдуть из мотора лишнюю 100 лошадиных сил и были популярны у любителей погонять. Подробнее о первых турбированных легковушках 80-х годов расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Дорожные новости.
9: Арендованными багги теперь можно управлять с обычными водительскими правами. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ГАИ не штрафуют за отсутствие знака аварийной остановки и бумажного бланка Европротокола. В госинспекции опровергли фейковые сообщения об ужесточении правил с 1 июня. Оформить ДТП по-прежнему можно как на бумаге, так и через мобильное приложение. Но бумажный бланк стоит иметь при себе на случай отключения интернета. Отсутствие в машине знака аварийной остановки само по себе не повод для штрафа. А штрафовать могут за его невыставление при ДТП. Но это не новое требование. Оно было всегда. Арендованными багги теперь можно управлять с обычными водительскими правами. Изменения также коснутся вездеходов до 3,5 тонн и болотоходов с автомобильным управлением. В Госдуме приняли закон, который упростит жизнь владельцам и клиентам прокатов. Теперь для аренды достаточно прав категории Б, С или Д и инструктажа. Среди других требований – возраст старше 18 лет и стаж больше года. Но изменения не касаются личной техники. Для вождения собственного вездехода нужно удостоверение машиниста-тракториста. В Санкт-Петербурге владельцев электромобилей и машин на природном газе освободят от транспортного налога. Льгота действует с 1 января этого года и как минимум до 31 года. Условием получения льготы соответствуют электромобили и автомобили, которые переоборудованы для езды на метане. Год выпуска и мощность не имеют значения. Не распространяется льгота на автомобили из списка предметов роскоши. Также под условие ее получения не попадают гибриды и автомобили, которые ездят на пропане. Для их владельцев транспортный налог остается. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: 16 июня 1925 года в уютной и живописной Крымской бухте, где тишину и покой охраняет гора Аюдак, зазвучали детские голоса, и под звуки горна был поднят флаг. Так в Крыму открыл свою первую смену знаменитый детский лагерь «Артек» – мечта пионеров. Первые артековцы отдыхали в лагере только летом. Они жили у самого моря в 4 брезентовых палатках. Чуть позже построили зимний корпус, и лагерь стал принимать детей круглый год. В 1990 году в результате реорганизации всесоюзный пионерский лагерь «Артек» превратился в международный детский центр «Артек», специализирующийся на организации отдыха и оздоровления детей и подростков. А уже в 2016 году в «Артек» съездили больше 30 тысяч детей. «Артек» снова становится мечтой российских детей. Здесь работает современная школа, туристические, горные и медицинские отряды и десятки клубов по интересам. А путевку в лагерь можно получить за достижения в спорте и творчестве прямо на сайте лагеря.
1: Радио «Инфинити».

0: позиции страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8 42 36 73 00 74. 8 42 36 73 00 74. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: В гостях у Тяпкина.
4: Алло, это полиция?
5: Да, полиция, а в чем дело?
4: Да тут ко мне в огород змея заползла.
5: Вы состоите в обществе охраны животных?
4: Нет.
5: А в партии зеленых?
4: Нет.
5: Тогда ударьте ее лопатой.

каждый слой нужно пролить водой, в которой растворены 130 граммов мочевины, 10 граммов суперфосфата и 70 граммов хлорида калия. Каждый слой нужно просыпать известью. Когда компост будет готов, его вносят в почву из расчета 2-3 ведра на

0: утепление грядок и даже выращивание вешенок. Кроме того, если засыпать междурядье картофельных грядок свежими древесными опилками, то можно избавиться от личинок колорадского жука.
1: Житейская мудрость.
0: Если увидели парящего в небе коршуна, то велика вероятность того, что день будет ясным. Тепла вам! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио Infinity. За твою победу!

0: завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Инфинити.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире терминал с ИИ. Сбер представил Neo — новый платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом, который компания называет первым подобным устройством в мире. Разработка объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в более персонализированный и бесшовный сценарий взаимодействия покупателя и бизнеса. Главная идея Neo — адаптация технологий.

0: технологии под человека. Экран терминала автоматически меняет угол наклона под пользователя, а система биометрического распознавания работает при любом освещении. Для идентификации применяется камера с 3D-картографией лица, широким углом обзора и адаптивной подсветкой. Устройство оснащено 8-ядерным процессором, облегчающим скорость и стабильность работы интерфейса. Разрешение экрана увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим поколением устройств. Neo поддерживает все современные способы оплаты – банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Также реализованы дополнительные цифровые сервисы – оплата частями, чаевые, а также отображение и использование бонусов «Спасибо». Neo – это уже не просто терминал, а новое поколение платежных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Для бизнеса это не только удобный способ приема платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платежной инфраструктуры, заявляют в Сбере. До конца 2026 года планируется установить первые несколько тысяч устройств, а предзаказ уже открыт. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. В эфире «Радио Инфинити».

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Российские компании могут сохранять неэффективных сотрудников еще 2-4 года из-за дефицита кадров. Однако устойчивой тенденцией такую практику назвать нельзя, рассказал доктор экономических наук Юрий Шитько. Среди причин такой политики он назвал страх не найти замену, высокую стоимость найма и адаптации, длительный поиск персонала, риски трудовых споров, а также дефицит сильных руководителей, умеющих управлять эффективностью команд. При этом эксперт предупредил, что сохранение кадрового балласта создает проблемы как для бизнеса, так и для работников. По словам Шитько, в компаниях нередко возникает ситуация, когда 20-30% сотрудников фактически компенсируют недостаточную эффективность коллег. Это приводит к перегрузке, выгоранию и демотивации наиболее результативных работников, посетовал экономист. 25% россиян этим летом планируют отдыхать дома, они никуда не поедут. 22% собираются провести отпуск на даче или за городом. Поездку по России планируют 23% опрошенных и только 15% рассматривают вариант с отдыхом за границей, пишет Афиша Дейли. Самой расходной статьей отпуска респонденты назвали дорогу. Проживание оказалось на втором месте в списке расходов, на третьем месте питание. По данным Ассоциации туроператоров России, внутри страны граждане поедут в Краснодарский край, Крым, Кавказские минеральные воды, Москву и Подмосковье и Санкт-Петербург. И в завершении выпуска зависимости оказались самым главным красным флагом для россиянок при выборе партнера. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе дейтинг-сервиса «Мамба» со ссылкой на свой опрос. Алкоголь, азартные игры и другие виды зависимости оказались главным отталкивающим фактором в мужчинах. Опрошенные также выделили среди своих красных флагов такие негативные черты, как грубость, вспышки злости, скупость и нездоровое отношение к деньгам, а также лень и отсутствие целей в жизни. Каждая пятая россиянка не готова мириться с эмоциональной закрытостью и эгоизмом партнера. Любовь к видеоиграм и хобби, занимающие все выходные, для большинства опрошенных не критичны. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity.

0: Выдумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты клуба «Нью-Йорк Никс» в финале Национальной баскетбольной ассоциации победили «Сан-Антонио» скорее вопреки. В каждом из пяти матчей финала «Нью-Йорк» проигрывал минимум 10 очков, а то и больше. Но все же серия осталась за «Нью-Йорком» 4-1. И в заключительном матче в гостях «Никс» выиграл 94-90. В составе «Нью-Йорка» больше всех очков набрал Джейлен Брансон 45. Также дабл-дабл в активе Джоша Харта 13 очков, 11 подборов. Впервые с 1973 года и третий раз в своей истории Нью-Йорк Никс стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Гонщики из одной страны заняли весь пьедестал этапа Гран-при по автогонкам в классе машин Формулы-1 впервые с 1983 года. Победителем Гран-при Барселоны-Каталонии стал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Второе место занял его соотечественник Джордж Рассел. Третьим финишировал другой британец Ландо Норрис. Лидер общего зачета Андреа Кими Антонелли вел борьбу за второе место, но за 4 круга до финиша из-за проблем с двигателем сошел с дистанции. Особо обратим внимание на то, что победа на этом Гран-при стала для Льюиса Хэмилтона первой в составе Феррари. И еще об одной гонке, которая в этом году прошла в 94-й раз. Это марафон 24 часа Лимана, где победа для любого производителя автомобилей считается очень престижной. Чаще других команда Porsche здесь побеждала 19 раз. За ней следует Audi 13 побед и Феррари 12. В этот раз впервые за 4 года выиграл экипаж команды Toyota под управлением британца Майка Конвея, японца Камуэ Кобаяси и нидерландца Ника де Вриса. Это 6-й успех Toyota здесь за всю историю соревнований. Португалии на чемпионате Европы Захар Петров и Иван Штыль выиграли золотые медали на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ двоек. Российские спортсмены на 5 10

0: десятых секунды опередили испанцев, двукратного чемпиона мира Мануэля Фонтана и чемпиона Европы Диего Домингеса. А на 500-метровке среди каноэ-одиночек выиграл олимпийский чемпион чех Мартин Фукса. Серебро у россиянина Алексея Каравашкова. Германия на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому. В индивидуальной гонке каяк-кросса испанец Мануэль Очоу на какое-то мгновение опередил Егора Смирнова, а точнее на 0,04 секунды стал победителем гонки. У российского спортсмена серебряная медаль. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио «Инфинити».

0: Радио Инфинити.
1: Идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
2: Майкл Левин.
3: Реклама.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балкона.

0: 39. Сайт центр-балкон.ру.
1: Турагентство «Львой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
2: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеевровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: 16 июня 1925 года в уютной и живописной Крымской бухте, где тишину и покой охраняет гора Аюдак, зазвучали детские голоса, и под звуки горна был поднят флаг. Так в Крыму открыл свою первую смену знаменитый детский лагерь «Артек» – мечта пионеров. Первые артековцы отдыхали в лагере только летом. Они жили у самого моря в четырех брезентовых палатках. Чуть позже построили зимний корпус, и лагерь стал принимать детей круглый год. В 1990 году в результате реорганизации всесоюзный пионерский лагерь «Артек» превратился в международный детский центр «Артек», специализирующийся на организации отдыха и оздоровления детей и подростков. А уже в 2016 году в «Артек» съездили больше 30 тысяч детей. «Артек» снова становится мечтой российских детей. Здесь работает современная школа, туристические, горные и медицинские отряды и десятки клубов по интересам. А путевку в лагерь можно получить за достижения в спорте и творчестве прямо на сайте лагеря.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 14.00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Госдума принятым законом усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что за 2024 год выявлено 2000 случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки, а еще свыше 7000 билетов на сумму почти 23 миллиона рублей было возвращено в свободную продажу по итогам анализа деятельности недобросовестных пользователей веб-ресурсов ОАО «РЖД». Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов, будет грозить серьезный штраф – до 500 тысяч рублей. Это решение в интересах людей, заключил политик.
2: Закрома Родины.
3: По итогам пяти месяцев 2026 года продажи в России автомобилей европейских брендов увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Всего за пять месяцев у нас было продано 26 700 новых легковых автомобилей европейских брендов. Рыночная доля европейцев составила чуть более 5%, написал Целиков. На первом месте по объемам продаж в указанный период оказалась марка BMW с результатом 6400 машин. За ней следуют Volkswagen и Audi. В первую десятку лидеров входят также Mercedes-Benz, Skoda, Land Rover, Porsche, Volvo, Mini и Rolls-Royce.
2: Деньги дороги, как память.
3: Почти 80% родителей готовы регулярно финансово помогать своим детям, которые планируют поступать в вузы в других городах. А самой распространенной статьей расходов оказалась еда, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть в РИА Новости. Около 79% родителей, чьи дети планируют поступать в вузы в других городах, собираются регулярно финансово поддерживать их во время учебы, а еще 13% готовы помогать только в отдельных ситуациях. Например, при крупных покупках, проблемах со здоровьем или поиске жилья лишь 8% заявили, что не планируют материально участвовать в жизни ребенка после переезда, сказано там. Так, самой распространенной статьей расходов оказалась еда. 64% родителей заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты, при этом средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Успех рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити»

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Каждый год в третье воскресенье июня по многолетней традиции отмечают День медицинского работника или День медика. Профессия врача – одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением, ведь даже в самом начале жизни человека при рождении младенца непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней, поддержания здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний. С 2020 года медики оказались на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19. Без того напряженные будни врачей превратились в настоящую борьбу с этой болезнью и за жизнь людей. День медика отмечают не только люди в белых халатах, которые напрямую спасают жизни и здоровье людей. День медицинского работника – это праздник для всех, кто так или иначе причастен к медицине. Например, для биологов-лаборантов, которые проводят тесты, чтобы люди могли узнать результаты анализов, а также для инженеров, которые разрабатывают новое медицинское оборудование. Каких-то особых традиций День медицинского работника в России не предполагает. В разных городах в этот день проводят праздничные мероприятия, на которые приглашают врачей. Корпоративные встречи организуют и сами медики. Кроме того, в канун Дня медицинского работника часто устраивают всевозможные конференции и семинары с участием различных специалистов, а также проводят собрания научных сообществ.
2: Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День Отца, но начали его праздновать в Америке. Женщина по имени Сонора Смарт в замужестве Дод в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню Матери, подумала о том, что после смерти матери ее и еще пятерых детей воспитывал отец Уильям Джексон Смарт. Сонора обратилась к местным властям с предложением учредить новый праздник. Вскоре праздник стал популярным и в других городах штата. Вслед за США День Отца в третье воскресенье июня стали отмечать Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай, Япония и другие страны. Итак, День Отца появился как выражение любви и благодарности, которые дочь посвятила своему отцу. Кстати, многие государства установили для чествования отцов свои национальные дни. В России День Отца отмечается в третье воскресенье октября. Немцы отмечают этот праздник в День Вознесения Господня, австралийцы в первое воскресенье сентября, а итальянцы 19 марта.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Дорожные новости.
1: Арендованными багги теперь можно управлять с обычными водительскими правами. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ГАИ не штрафуют за отсутствие знака аварийной остановки и бумажного бланка Европротокола. В госинспекции опровергли фейковые сообщения об ужесточении правил с 1 июня. Оформить ДТП по-прежнему можно как на бумаге, так и через мобильное приложение. Но бумажный бланк стоит иметь при себе на случай отключения интернета. Отсутствие в машине знака аварийной остановки само по себе не повод для штрафа. А штрафовать могут за его невыставление при ДТП. Но это не новое требование. Оно было всегда. Арендованными багги теперь можно управлять с обычными водительскими правами. Изменения также коснутся вездеходов до 3,5 тонн и болотоходов с автомобильным управлением. В Госдуме приняли закон, который упростит жизнь владельцам и клиентам прокатов. Теперь для аренды достаточно прав категории Б, С или Д и инструктажа. Среди других требований – возраст старше 18 лет и стаж больше года. Но изменения не касаются личной техники. Для вождения собственного вездехода нужно удостоверение машиниста-тракториста. В Санкт-Петербурге владельцев электромобилей и машин на природном газе освободят от транспортного налога. Льгота действует с 1 января этого года и как минимум до 31 года. Условием получения льготы соответствуют электромобили и автомобили, которые переоборудованы для езды на метане. Год выпуска и мощность не имеют значения. Не распространяется льгота на автомобили из списка предметов роскоши. Также под условие ее получения не попадают гибриды и автомобили, которые ездят на пропане. Для их владельцев транспортный налог остается. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги. Infinity. Words. They don't come easy. I love you.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире терминал с ИИ. Сбер представил Нео — новый платежный терминал с встроенным искусственным интеллектом, который компания называет первым подобным устройством в мире. Разработка объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в более персонализированный и бесшовный сценарий взаимодействия покупателя и бизнеса. Главная идея Нео — адаптация технологии под человека. Экран терминала автоматически меняет угол наклона под пользователя, а система биометрического распознавания работает при любом освещении. Для идентификации применяется камера с 3D-картографией лица, широким углом обзора и адаптивной подсветкой. Устройство оснащено 8-ядерным процессором, облегчающим скорость и стабильность работы интерфейса. Разрешение экрана увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим поколением устройств. Нео поддерживает все современные способы оплаты – банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Также реализованы дополнительные цифровые сервисы – оплата частями, чаевые, а также отображение и использование бонусов «Спасибо». Нео — это уже не просто терминал, а новое поколение платежных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Для бизнеса это не только удобный способ приема платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платежной инфраструктуры, заявляют в Сбере. До конца 2026 года планируется установить первые несколько тысяч устройств, а предзаказ уже открыт. На этом пока все. Услышимся!

0: Не важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта

0: собирают автомобили в Ленинградской области. Завод «Хавейл» будет выпускать автоматические коробки передач. Какие именно, пока неизвестно. Но, скорее всего, речь о семиступенчатых роботах. Их разные модификации сейчас ставят на популярные модели «Хавейла». Джолион М6, F7 и F7X – это проверенные временем коробки, разработанные в Китае при участии инженеров «Фольксвагена». Турбина – это стандартный элемент современного автомобиля. Она дает приемлемую мощность двигателю даже с небольшим объемом, экономит топливо и делает современные моторы экологичнее. Но появились турбины совсем для другого. Они помогали инженерам выдуть из мотора лишнюю сотню лошадиных сил и были популярны у любителей погонять. Подробнее о первых турбированных легковушках 80-х годов расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: что делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гибщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: 16 июня 1925 года в уютной и живописной Крымской бухте, где тишину и покой охраняет гора Аюдак, зазвучали детские голоса, и под звуки горна был поднят флаг. Так в Крыму открыл свою первую смену знаменитый детский лагерь «Артек» – мечта пионеров. Первые артековцы отдыхали в лагере только летом. Они жили у самого моря в 4 брезентовых палатках. Чуть позже построили зимний корпус, и лагерь стал принимать детей круглый год. В 1990 году в результате реорганизации всесоюзный пионерский лагерь «Артек» превратился в международный детский центр «Артек», специализирующийся на организации отдыха и оздоровления детей и подростков. А уже в 2016 году в «Артек» съездили больше 30 тысяч детей. «Артек» снова становится мечтой российских детей. Здесь работает современная школа, туристические, горные и медицинские отряды и десятки клубов по интересам. А путевку в лагерь можно получить за достижения в спорте и творчестве прямо на сайте лагеря.
1: Радиостанция «Инфи».

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Радио Инфинити. За успех!
1: Всем привет! Я певица Лекси. Я родилась и выросла в родном городе Дорогобуж. Именно для вас мне хочется спеть свою новую авторскую песню «Не найти слова», только на Радио Инфинити.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре, передает РИА Новости. В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы, говорится в публикации. Компании отметили, что продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика. Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По словам депутата, в день сдачи крови и ее компонентов гражданину предоставляется один или два выходных дня с сохранением среднего заработка. Для этого донору выдается специальная справка, дающая право на отгул. Стенякина отметила, что о планах сдать кровь желательно заранее уведомить работодателя и обсудить это с коллегами. Она напомнила, что порядок предоставления льгот и выплат донорам закреплен в статье 186 Трудового кодекса Российской Федерации. Если работа человека не связана с вредными или опасными условиями труда, неиспользованный выходной можно перенести на другое время. При этом денежная компенсация за такой день не предусмотрена. И в завершении выпуска. Лидером кинопроката в России стала третья часть франшизы «Холоп» о перевоспитании в эпоху Петра I, собравшая за выходные более 262 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала кинобизнес.ком. На вторую строчку опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне, за главную роль в котором исполнил Джафар Джексон. Лента заработала 250 миллионов рублей. За ней следует новый хоррор «Закулисье реальности» о портале в «Лабиринт из желтых коридоров». Ужастик собрал 429 миллионов 900 тысяч рублей. Пятерку лидеров замыкает еще один хоррор «Обсессия» 46 миллионов 400 тысяч и премьера испанского мультика «Зверолюция». У него 37 миллионов 300 тысяч рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: У Тяпкина.
3: Алло, это полиция?
4: Да, полиция. А в чем дело?
3: Да тут ко мне в огород змея заползла.
4: Вы состоите в обществе охраны животных?
3: Нет.
4: А в партии зеленых?
3: Нет.
4: Тогда ударьте ее лопатой.

0: каждый слой нужно пролить водой, в которой растворены 130 граммов мочевины, 10 граммов суперфосфата и 70 граммов хлорида калия. Каждый слой нужно просыпать известью. Когда компост будет готов, его вносят в почву из расчета 2-3 ведра на 1 метр квадратный. Оптимальное время для внесения компоста – конец лета. А еще опилки годятся для мульчирования, украшения дорожек, утепления грядок и даже выращивания вешенок. Кроме того, если засыпать междурядье картофельных грядок свежими древесными опилками, то можно избавиться от личинок колорадского жука.
1: Житейская мудрость.
0: Если увидели парящего в небе коршуна, то велика вероятность того, что день будет ясным. Тепла вам! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радиостанция «Инфинити».

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
6: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Бразилии, как правило, стартуют на чемпионате мира с победы. За последние 44 года это всего лишь второй случай, когда бразильцы начали мундиаль с ничьей. Причем встречу с Марокко, которая завершилась ничьей 1-1, в актив сложно бразильцам записать. Да, не играл Неймар. Но при этом сборная Бразилии не только первый пропустила, но и во втором тайме много времени провела в обороне. Следующая встреча у бразильцев 20 июня с Гаити.
0: Плавали, знаем.
1: А Республика Гаити, которая приехала на чемпионат мира впервые с 1974 года, начала турнир с проигрыша Шотландии со счетом 0-1. Этот единственный мяч забил ветеран Астон Виллы Джон МакГин. И теперь шотландцы после первого тура в турнирной таблице этого квартета не только занимают первое место, но и опережают самих бразильцев.
0: Попутного ветра.
1: Футболисты сборной Австралии на чемпионатах мира принимают участие уже 20 лет подряд последних. Их победа над турецкой командой 2-0 уже не воспринимается как сенсация. В 2006 году австралийцы тоже начали мундиаль с победы над Японией. В этот раз подопечные Тони Поповича, который долгое время играл за английский Кристал Пэлас, забили по мячу в каждом из таймов турецкой сборной. Но основной экзамен у них впереди. 19 июня Австралия сыграет против футболистов сборной США, которые убедительно провели матч против Парагвая и со счетом 4-1, напомним, взяли верх.
0: Круги по воде.
1: Многие специалисты считают сборную Нидерландов скрытым фаворитом этого чемпионата мира и с первым соперником Японии, которая регулярно выходит в плей-офф, справиться не удалось. Ничья 2-2. Все мячи были забиты во втором тайме, и японская сборная смотрелась очень неплохо. На прошлом чемпионате мира Нидерланды дошли до четвертьфинала, где по пенальти уступили будущим чемпионам аргентинцам.
0: Против течения.
1: И, наверное, самый ожидаемый дебют на чемпионатах мира сборной Кюрасао, у которого возглавляет самый опытный тренер этого мундиаля Дик Адвокат. Ему в сентябре исполнится уже 79 лет. Национальная сборная Кюрасао занимает 82-е место в рейтинге FIFA и впервые принимает участие в финальном турнире чемпионата мира, обойдя в квалификации Ямайку. В Кюрасао всего 158 тысяч населения, и это самый маленький участник за всю историю чемпионатов мира.

0: футбольных команд Германии выиграла 7-1, но футболисты сборной Кюрасао смогли забить самому Нойеру. Это были некоторые итоги четвертого дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку». Радиостанция «Инфинити».

0: в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Среду 17 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем будут идти небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление 736 миллиметров, будет слабо расти. Температура ночью плюс 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. В четверг 18 июня осадки ожидаются ночью и утром, днем без осадков, ночью 10-12, а днем уже 20-22. В пятницу 19 июня также пройдут небольшие дожди, днем до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться в поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» планирует выпускать автомобили собственной разработки и на российских компонентах. В руководстве завода рассказали, что это произойдет через 1.5-2 года. Но ближайшие планы завода – закрепиться на рынке с существующей линейкой, освоить производство остендовых узлов. Напомним, под маркой «Волгой» в этом году начали выпускать 3 модели «Джили». Новый российский бренд «Эстео» открыл предзаказ на первую модель «Эстео MX». Это полноприводный кроссовер премиум-класса для города и путешествий. Оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом. Собирают автомобили в Ленинградской области. Завод «Хавейл» будет выпускать автоматические коробки передач. Какие именно, пока неизвестно, но, скорее всего, речь о 7-ступенчатых роботах. Их разные модификации сейчас ставят на популярные модели «Хавейла». Джолион М6, F7 и F7X – это проверенные временем коробки, разработанные в Китае при участии инженеров «Фольксвагена». Турбина – это стандартный элемент современного автомобиля. Она дает приемлемую мощность двигателю даже с небольшим объемом, экономит топливо и делает современные моторы экологичнее. Но появились турбины совсем для другого. Они помогали инженерам выдуть из мотора лишнюю 100 лошадиных сил и были популярны у любителей погонять. Подробнее о первых турбированных легковушках 80-х годов расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Радио «Инфинити». Время загадывать желание.

0: Цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-12.

Хоккеисты Каролины Харрикейнс во второй раз в истории выиграли Кубок Стэнли, обыграв на выезде Вегас Голден Найтс в шестом матче финальной серии 3-0 и выиграв противостояние со счетом 4-2. Капитан Харрикейнс Джордан Стал, забивавший в каждой из пяти первых игр финала, был признан самым ценным игроком плей-офф и получил Конн Смайт Трофи, став самым возрастным обладателем этой награды в истории. Для 37-летнего Стала этот Кубок Стэнли стал вторым в карьере, первый он выиграл 17 лет назад в составе Питтсбурга.

0: прекратить бой, чтобы не подвергать бойца дальнейшей опасности. Для 37-летнего Гейджи эта победа стала 28-й в карьере при 5 поражениях, а пояс чемпиона UFC он взял с 3-й попытки. Мадридский Реал объявил о трансфере левого защитника сборной Испании, воспитанника Барселоны Марка Кукурелье из лондонского Челси. Стороны подписали контракт на 6 сезонов, то есть до 2032 года. Сумма сделки 60 миллионов евро. Реал заплатит 55 миллионов фиксированной суммы и еще 5 миллионов в виде бонусов. Этот трансфер стал первым приобретением королевского клуба после возвращения Жозе Моуриньо на пост главного тренера. За Челси испанец выступал с 2022 года и за это время выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди женских команд «Динамо Электросталь» укрепил свое положение в турнирной таблице в группе «Б», дважды обыграв на выезде своего ближайшего преследователя «Столичный Восток» 5-1 и 4-2. Победная серия подмосковного клуба продлилась до 12 игр, а в этом сезоне команда еще не проигрывала. В противоположной группе уверенно лидирует действующий чемпион казанский «Акбарс» «Динамо», который дома два раза выиграл у «Дончанки» 6-1 и 5-0. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио Infinity. За твою победу.

0: Infinity.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренды жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
8: Я же говорила, ремонт надо делать.
9: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Левой каприз» приглашает с 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гибщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Госдума принятым законом усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что за 2024 год выявлено 2000 случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки, а еще свыше 7000 билетов на сумму почти 23 миллиона рублей было возвращено в свободную продажу по итогам анализа деятельности недобросовестных пользователей веб-ресурсов ОАО «РЖД». Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов, будет грозить серьезный штраф – до 500 тысяч рублей. Это решение в интересах людей, заключил политик.
0: Закрома Родины.
1: По итогам пяти месяцев 2026 года продажи в России автомобилей европейских брендов увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Всего за пять месяцев у нас было продано 26 700 новых легковых автомобилей европейских брендов. Рыночная доля европейцев составила чуть более 5%, написал Целиков. На первом месте по объемам продаж в указанный период оказалась марка BMW с результатом 6400 машин. За ней следуют Volkswagen и Audi. В первую десятку лидеров входят также Mercedes-Benz, Skoda, Land Rover, Porsche, Volvo, Mini и Rolls-Royce.
0: Деньги дороги, как память.
1: Почти 80% родителей готовы регулярно финансово помогать своим детям, которые планируют поступать в вузы в других городах. А самой распространенной статьей расходов оказалась еда, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть у РИА Новости. Около 79% родителей, чьи дети планируют поступать в вузы в других городах, собираются регулярно финансово поддерживать их во время учебы, а еще 13% готовы помогать только в отдельных ситуациях. Например, при крупных покупках, проблемах со здоровьем или поиске жилья лишь 8% заявили, что не планируют материально участвовать в жизни ребенка после переезда, сказано там. Так, самой распространенной статьей расходов оказалась еда. 64% родителей заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты, при этом средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity.

0: 16 июня 1925 года в уютной и живописной Крымской бухте, где тишину и покой охраняет гора Аюдак, зазвучали детские голоса, и под звуки горна был поднят флаг. Так в Крыму открыл свою первую смену знаменитый детский лагерь «Артек» – мечта пионеров. Первые артековцы отдыхали в лагере только летом. Они жили у самого моря в четырех брезентовых палатках. Чуть позже построили зимний корпус, и лагерь стал принимать детей круглый год. В 1990 году в результате реорганизации всесоюзный пионерский лагерь «Артек» превратился в международный детский центр «Артек», специализирующийся на организации отдыха и оздоровления детей и подростков. А уже в 2016 году в «Артек» съездили больше 30 тысяч детей. «Артек» снова становится мечтой российских детей. Здесь работает современная школа, туристические, горные и медицинские отряды и десятки клубов по интересам. А путевку в лагерь можно получить за достижения в спорте и творчестве прямо на сайте лагеря.
1: Радиостанция «Infinity».

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 20-21 июня тур в Беларусь, Гродно-Лида. В программе обзорная экскурсия по городу Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музее Лидского Бравара. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональная сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Звоните 8 920 322 85 83 и 8 910 720 99 17. Офис Сафонова, Энгельса 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире терминал с ИИ. Сбер представил Neo — новый платежный терминал с встроенным искусственным интеллектом, который компания называет первым подобным устройством в мире. Разработка объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в более персонализированный и бесшовный сценарий взаимодействия покупателя и бизнеса. Главная идея Neo — адаптация технологии под человека. Экран терминала автоматически меняет угол наклона под пользователя, а система биометрического распознавания работает при любом освещении. Для идентификации применяется камера с 3D-картографией лица, широким углом обзора и адаптивной подсветкой. Устройство оснащено 8-ядерным процессором, облегчающим скорость и стабильность работы интерфейса. Разрешение экрана увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим поколением устройств. Neo поддерживает все современные способы оплаты — банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Также реализованы дополнительные цифровые сервисы — оплата частями, чаевые, а также отображение и использование бонусов «Спасибо». Neo — это уже не просто терминал, а новое поколение платежных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Для бизнеса это не только удобный способ приема платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платежной инфраструктуры, заявляет в Сбере. До конца 2026 года планируется установить первые несколько тысяч устройств, а предзаказ уже открыт. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-101-105.
9: А в этот день события, ставшие историей. Каждый год в 3-е воскресенье июня по многолетней традиции отмечают День медицинского работника или День медика. Профессия врача – одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением, ведь даже в самом начале жизни человека при рождении младенца непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней, поддержания здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний. С 2020 года медики оказались на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19. Без того напряженные будни врачей превратились в настоящую борьбу с этой болезнью и за жизнь людей. День медика отмечают не только люди в белых халатах, которые напрямую спасают жизни и здоровье людей. День медицинского работника – это праздник для всех, кто так или иначе причастен к медицине. Например, для биологов-лаборантов, которые проводят тесты, чтобы люди могли узнать результаты анализов, а также для инженеров, которые разрабатывают новое медицинское оборудование. Каких-то особых традиций День медицинского работника в России не предполагает. В разных городах в этот день проводят праздничные мероприятия, на которые приглашают врачей. Корпоративные встречи организуют и сами медики. Кроме того, в канун Дня медицинского работника часто устраивают всевозможные конференции и семинары с участием различных специалистов, а также проводят собрания научных сообществ.
10: Во многих странах мира в 3-е воскресенье июня празднуется День Отца, но начали его праздновать в Америке. Женщины по

0: позволяют делать рекламу невидимой. Но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы, дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 июля в России изменится порядок подачи сведений в социальный фонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться, исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, сообщил АРТИ член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, страхователи будут по запросу соцфонда публиковать в системе данных информацию о стаже работника до даты нетрудоспособности, отмечать периоды отпусков, беременности, все основные события, которые пока не отражены на лицевом счете. Важно, что гражданам необходимо будет сообщать количество дней освобождения от работы как с полным, так и с частичным заработком на этот период. Эта информация, по словам Гавырина, нужна для начисления декретных выплат и пособий по уходу за ребенком. Россиян ожидает две короткие рабочие недели во второй половине 26-го года, об этом сообщает ТАСС. Первая короткая неделя будет длиться со 2 по 3 ноября и с 5 по 6. В середине недели россияне отметят День народного единства. В конце 26-го года жителей страны ждет трехдневная рабочая неделя. Она будет длиться с 28 по 30 декабря, а с 31 декабря начнутся продолжительные новогодние праздники. В следующем году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя, при этом количество нерабочих дней останется таким же, как и в 26-м году. И в завершении выпуска: больше половины россиян хотя бы один раз в жизни дарили партнеру подарок после ссоры, но не до конца осознавали, в чем именно оказались виноваты. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков ювелирного бренда. Согласно результатам опроса, 62% респондентов чаще всего сталкиваются с конфликтами в отношениях из-за бытовых вопросов. Также 49% россиян зачастую ссорятся на фоне финансовых разногласий, а 45% из-за привычки отвлекаться на телефон во время разговора с партнером. Помимо этого, причинами разногласий нередко становятся невыполненные обещания, ревность и грубый тон. Самым популярным способом помириться после подобных конфликтов оказался откровенный разговор в сочетании с небольшим знаком внимания. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: позиции страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 17 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем будут идти небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление 736 миллиметров, будет слабо расти. Температура ночью плюс 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. В четверг 18 июня осадки ожидаются ночью и утром, днем без осадков, ночью 10-12, а днем уже 20-22. В пятницу 19 июня также пройдут небольшие дожди, днем до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
1: Инфинити.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
1: Я же говорила, ремонт надо делать.
2: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
3: Турагентство «Львой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань-Ешкар-Ала-Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Infinity.
1: Всем привет! Я певица Лекси. Я родилась и выросла в родном городе Дорогобуж. Именно для вас мне хочется спеть свою новую авторскую песню «Не найти слова», только на радио Infinity.

жить, а ты пиши. И в небо дальше голоси. Прости меня за то, что я вернусь не тем, кем был.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву.

0: Смоленской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

hast. Du hast mich. Du hast mich.